Это странно, я знаю, и нервы ни к черту, я люблю.

когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной, я тебя.

0: понизить чуть-чуть музыку.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: почему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко подписал указ о фондах и благотворительной деятельности в сферах здравоохранения. Документом закреплено определение благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, круг лиц, участвующих в ее организации и финансировании. Установлен порядок сбора денежных средств на оказание медицинской помощи и их целевого расходования. Распоряжение средствами, поступившими на благотворительные счета сверх лимита. Александр Лукашенко предложил руководителю компании «Интеррос» «Енор-Никель» более тесное сотрудничество с Беларусью. Накануне «БелАЗ» и «Енор-Никель» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала и создание горной техники нового поколения. «БелАЗ» и «Енор-Никель» создают совместное предприятие для разработки и серийного производства подземной горной техники нового поколения. 6 тестовых самосвалов уже проходят испытания в Норильске. В Красноярском крае партнеры создали производственную площадку. В Беларуси изучают телевизионные привычки населения. Интервьюеры просят жителей городов и сельских населенных пунктов. Результаты исследования будут использованы для изучения телевизионной аудитории и формирования телевизионной панели. В Минске прошел съезд Белорусского Красного Креста. На повестке – стратегия на 2027-2031 годы, подведение итогов работы за прошедшие 5 лет, обновление миссии организации. Участники съезда рассмотрели и приняли поправки в устав. Зимнюю одежду для телят начали шить на Антопольской ватно-предельной фабрике. На такую идею специалистов натолкнула прошлая зима с аномальными морозами. Это позволит защитить животных от переохлаждения. В Бобруйске прошла республиканская общественно-политическая акция «Беларусь одиная». Спикеры большого разговора о единстве и будущем страны – молодые лидеры, активисты партий и общественных объединений. Они пообщались со сверстниками на понятном и доверительном языке, обсудили развитие государства и поделились личными историями. Подробнее на bobrlife.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 65%. Атмосферное давление 743 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Добрейшего утречка, у вас тоже все дома там, и у нас тоже.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Бобруйск, мы рады снова приветствовать вас в нашем солнечном прекрасном городе, так сказать, горожане и гости нашей столицы.
1: Не, ну слушай, погода сегодня хорошая, плюс 26 нам обещают.
0: И вчера было, и всю неделю обещают, слава богу, хорошую погоду, поэтому это ли не прекрасный
1: повод? Ну наколдовали просто мы уже.
0: Ну я же говорил, что я вот это вот бегал там под дождем. Не просто так, собственно. Ну что, с вами Юрий Гладкова, как
1: и
0: всегда.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннее шоу, самое солнечное, два в одном, даже во время дождя. Итак, сегодня интереснейшая, как всегда, тема. Самые необычные границы планеты. Например, вот чтобы вы сразу себе не задумывали. Граница проходит прямо через дома. В бельгийско-нидерландском поселении Барле-Хертог. И Барле-Насау граница настолько запутанная, что проходит через улицы, сады, даже здания. Здесь 30 анклавов, 22 бельгийских внутри Нидерландов и 8 нидерландских внутри бельгийских. Слушай, ну я видел фотки. Прикольно, прямо вот идешь по улице, и там на улице просто плиточки отдельным цветом выделены. С одной стороны написано Голландия, ну там с Нидерланды, с другой стороны Бельгия. И друг мой ездил в Бельгию к родственникам каким-то и рассказывал, да, ну это прям вообще прикольно. Один и тот же город, вообще никакого этого самого, не то что там пограничных постов. Даже малюсенького заборчика не существует.
1: Ну класс.
0: Да.
1: Ну что, вот острова большой, малый диамит, разделены всего несколькими километрами, но между ними проходит международная линия перемены дат. Поэтому
0: да.
1: Российский большой диамит называют островом завтра, а американский малый диамит островом вчера. Разница, кстати, во времени 21 час.
0: Да, вот это, кстати, тоже прикольный факт. Угу, да? Ты переплыл вроде 6 километров, а все в прошлое уплыл. В общем, ну, сегодня будет интересно, как и всегда, собственно, кроме всего этого, у нас будет гороскопчик интереснейший.
1: И, конечно же, немного интересных фактов.
0: Поэтому музыка. И никуда не переключаться.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ла-ла-лай, ла-ла-лай, гороскоп на наших волнах. Итак, Овны, сегодня у вас будет много энергии. Поэтому хорошо начинать дела, которые давно откладывались, только не хватайте сразу за все, выберите одну главную задачу.
2: А какая из них главная, как вот понимать?
1: Ну как?
2: Которая... Вот у меня много задач, какая из них главная?
1: Ну выбери какую-нибудь и назови ее главной.
2: Телецы, день подходит для решения финансовых и практических вопросов. Не ждите, пока кто-то сделает первый шаг. Сегодня полезно проявлять инициативу.
1: Близнецы, вас ждут сегодня новые идеи, встречи или новости, которые могут изменить планы. Главное, не распыляйтесь и доведите до результата хотя бы одно дело.
2: Раки, день хорош для переговоров и общения, но эмоции могут оказаться сильнее обычного. Спокойный разговор поможет получить именно тот результат, которого вы ждете.
1: Львы, у вас особенно сильная позиция для того, чтобы заявить о себе и своих идеях. Если давно хотели сделать первый шаг, 9 сентября подходящий день.
2: Девы, внимательность к деталям поможет избежать лишней работы и исправлений. Хороший день, чтобы наконец превратить большую задумку в конкретный план.
1: Весы, возможны удачные совпадения и неожиданные решения старых вопросов. Не бойтесь искать компромисс именно через разговор. Можно быстро снять напряжение.
2: Скорпионы, интуиция сегодня может подсказать правильный выход из непростой ситуации. Не реагируйте на провокации и не принимайте решения на эмоциях.
1: Стрельцы, день располагает к новым знаниям, поездкам и расширению привычных горизонтов. Хорошая новость может прийти от человека, с которым вы давно не общались.
2: Козероги, лучше сосредоточиться на уже начатых делах, чем резко браться за совершенно новое. А спокойный темп и четкий план помогут сохранить контроль над ситуацией.
1: Водолей, необычная идея может неожиданно получить поддержку окружающих. Не пытайтесь сразу убедить всех. Достаточно найти одного человека, который вас поймет.
2: Рыбы, не стоит ждать, что окружающие сами догадаются о ваших желаниях. Если хотите встречи, разговоры или перемен, сегодня лучше прямо сказать об этом.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше и слушаем, как всегда, хорошую музыку.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что ж, а мы продолжаем рассказывать вам про интереснейшие границы, которые существуют на нашей маленькой голубой планетке. Итак, четыре страны почти сходятся в одной точке, но не совсем. У реки Замбези рядом находится Ботсвана, Намибия и Замбия, и также Зимбабве. Долгое время спорили, образуют ли они настоящую точку соприкосновения четырех стран, но на практике там две тройные точки, разделенные примерно 150 метрами. Вот так вот.
1: А ты, кстати, слушал, что сейчас, по-моему, всемирная организация какая-то хотят карту мира поменять немного там, да? Что-то Африку добавить, там что-то выросло.
0: В этом мире столько всего интересного, что ты, кстати, знала, вот мы на карту смотрим, а ты знала, что в ширину Африка, она даже шире, чем Россия?
1: Да, да.
0: Представляешь? А так вроде говорят. И не скажешь.
1: Угу.
0: Ну, так вот бывает в жизни.
1: Итак, есть территория, которую не хочет официально присваивать ни одна страна. Между Египтом и Суданом находится Биртавиль, около 2060 квадратных километров,
0: ну,
1: которые не заявлены ни одной из двух стран. А причина – разные варианты проведения границы, из-за которых каждая сторона предпочитает претендовать на другую территорию.
0: Ну, так, это не наша. Нет, ну это не наша, то извините. Это не наша. Кто-то спорит, что вот это наша, а кому-то нет. Наоборот, не надо. Дайте нам. Мы себе заберем, построим там эти какие-то...
1: Да что-нибудь. Горки.
0: Ферму. Ферму, и будем бульбу выращивать. Все. Итак, Испания и имеет сухопутную границу с Африкой. Испанские города Сеута и Мелилья находятся на северном побережье Африки и имеют сухопутную границу с Марокко. А у небольшого испанского Паньо де Велес де ла Гомера граница с Марокко вообще составляет всего около 85 метров. Вот так вот.
1: Mm-hmm. Ну что, в Узбекистане границы окружают сразу 5 соседних стран.
0: Mm-hmm.
1: Кстати, Узбекистан — это единственная страна Центральной Азии, которая граничит со всеми остальными четырьмя странами региона.
0: Вот так.
1: Вот, да. А еще с Афганистаном всего 5 соседей. Вот так вот.
0: Интересно.
1: Причем у него есть границы с Казахстаном, Кыргызстаном, короче, со всеми.
0: Вообще. Я, кстати, у меня друг приехал откуда-то тоже, то ли с Узбекистана, то ли откуда-то из этих станов, и говорит, я жил на границе с Афганистаном. Я такой, о, ничего себе, для меня это Афганистан, это вот война с Афганистаном была, вот это вот. Я такой, как, ты прям с настоящим Афганистаном? Он такой, да, да, да. А, с Таджикистана он приехал. И причем он русский-русский, такой блондин-блондин. Ты как там оказался? Ты что?
1: Под своих не хочет косить.
0: Поэтому, люди, учите географию. Интересная штука на самом деле. А мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку. Zephyr.

0: То, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: come over or over, cause it's not over. Да, it's not over, да, нам рассказывают, и это правда, но мы еще не закончили, поэтому что? Поэтому рассказываем, почему мы так делаем или это делаем.
1: Да, вот почему, когда мы видим на часах одинаковые цифры, нам кажется, что это вот прям происходит постоянно. Ну, типа, наверное, вот 11-11, 22-22, вот что-то такое. Mm-hmm. Ну, это потому, что необычные совпадения мозг запоминает гораздо лучше обычных. Вот так. Mm-hmm. Поэтому мы мгновенно забываем 11-08, но 11-11
0: обязательно
1: все заметим. Да, и вот сразу, наверное, такое ощущение, что это к чему-то хорошему.
0: Но на самом деле есть такая наука, как нумерология. И вот эта наука говорит, что когда ты видишь вот такие вот числа двойные, либо даже там номера машин какие-то зеркальные, 25-52, типа такого, это верный знак того, что ты движешься, ну, в том или ином плане в правильном направлении.
1: Поэтому. Ой, ну, я в это не верю. Потому ну, что это... столько цифр нас
0: так,
1: окружает.
0: Вот это сейчас верю, не верю, никто не спрашивал. Констатирую конкретный факт.
1: Не работает, я тоже
0: я советую верить, а когда веришь, все работает.
1: Я специально по парковке каждое утро хожу.
0: Ни одной зеркальной даты. Это потому что ты не веришь. Итак, почему мы, увидев первый опавший лист, почти автоматически смотрим вверх, не осталось ли листьев на дереве? Мозг сравнивает новое состояние объекта с привычным. Один лист воспринимается как сигнал, что привычная картина уже изменилась. Поэтому взгляд буквально проверяет, насколько далеко зашли перемены. Вот так вот.
1: Может, какая-то травма, просто там шишка на голову или яблоко однажды упало.
0: Или кирпич, в конце концов.
1: А раньше в детстве как-то в пакет вот это воду набирали, там выбрасывали с окон, поэтому...
0: В смысле, раньше в детстве.
1: Ну и а почему мы перед дальней поездкой внезапно начинаем проверять то, что обычно вообще не проверяем? Вот так вот. Ну это так мозг пытается уменьшить неопределенность. Поэтому появляются повторные проверки. Выключен ли свет, закрыта ли дверь, все ли документы взял. Я снимаю все на видео сразу.
0: Молодец.
1: Так, утюг, вот все розетки, все.
0: На всякий случай. Даже это забываю сделать, потому что я профессиональный тревожник. Мой мозг об этом и специально. В смысле, ты поедешь в отпуск, не будешь тревожиться? Нет, мы так не договаривались. Итак, почему в новом месте мы первым делом ищем, где туалет? Ну, тут как бы, смотря в каком состоянии ты пришел в новое место, собственно. Это один из самых автоматических способов быстро оценить пространство. Мозг заранее отмечает важные ориентиры и потенциально нужные точки. Даже если прямо сейчас... никакой, так сказать, необходимости этим пользоваться нет, все равно надо бы проверить.
1: На всякий случай.
0: А то вдруг экстренная ситуация, а я не готов.
1: Ну, есть люди, которые начинают говорить тише, когда находятся в незнакомом помещении.
0: Так.
1: Кстати, я не из таких, а чего ты тише говорить? Ну, здравствуйте, вот это вот все.
0: Господа гусары, я прибыл.
1: Ну, в новой обстановке человек еще не знает местных правил, громкости и поведения, поэтому первое время вот автоматически тревожится и говорит тише.
0: Вот так. Ну, я тоже, когда пришел сюда на работу, как-то тихо говорил, а сейчас, эй, рот мне не закроешь.
1: Да что ты тихо говорил? Вспомни, как ты на машине кричал.
0: Это было начало. Это тогда мне сказали за эфиром, Рома, кричать можно. Итак, почему после долгой поездки нам кажется, что дома стало необычно тихо? Слух успевает привыкнуть к постоянному шуму дороги, транспорта и окружающей обстановки. Вернувшись домой, человек некоторое время воспринимает привычную тишину как что-то неприемлемое. Вот так вот. Mm-hmm. На самом деле у меня вот бывает, когда с Минска возвращаюсь, там вот эта суета, машины, движение, 5-6 полос в одну сторону, потом приезжаешь в свое село, такой думаешь, а где люди? Люди!
1: Ну а почему мы иногда специально оставляем маленькую вещь на самом видном месте? Чтобы не забыть ее, а потом все равно не замечаем. Ну потому что мозг буквально перестает воспринимать предмет как новый. И если он лежит там, где его ожидаешь увидеть, все, собственно, парадоксально.
0: Да, на самом деле вот это про меня, знаешь, есть такая поговорка. Поближе положишь, подальше найдешь. Но мне в этом случае помогает очень хорошо заклинание. Рассказываю по секрету заклинание. Черт, поигрался и хватит. Работает 100%. Я не знаю, как мозг реагирует. И вот реально приходишь в том же месте, ну вот оно же лежит.
1: Может,
0: же.
1: Просто нужно глаза как-то протирать, вот там очки.
0: Ну, кстати, как вариант, да, надо попробовать.
2: Сделано в Беларуси.

0: больших магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,56. За 100 российских дают 3,57 белорусских. БелАЗ и Норникель создают совместное предприятие для разработки и серийного производства подземной горной техники нового поколения. 6 тестовых самосвалов уже проходят испытания в Норильске. В Красноярском крае партнеры создали производственную площадку. Там организован полный цикл восстановления подземных машин. Базу отдыха с глэмпингом недалеко от Минска выставили на продажу за 850 тысяч долларов. В лот входит 5 зданий общей площадью 920,6 квадрата. Земельный участок около 7 гектар, 3 из которых – лес. На территории находятся 3 одноэтажных корпуса, 1 двухэтажный дом отдыха, пост охраны. Из бонусов – пляж на берегу реки Карпиловки. Швейцарским производителям люксовых часов приходится менять привычную стратегию из-за смены потребительских предпочтений молодого поколения. Молодежь охотно покупает подержанные и винтажные часы онлайн. В прошлом году страна экспортировала 14 миллионов аксессуаров. 10 лет назад этот показатель был заметно выше – 25 миллионов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,56. За 100 российских дают 3,57 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 59 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 98 долларов 24 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 65%. Атмосферное давление 743 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: А у нас никаких
1: слез. Совершенно вообще, верно. Только смех, радость, хорошая музыка, прекрасная, интересная тема о том, какие границы, вот интересно, есть у нас в мире. В США есть кусочек территории, куда по суше надо ехать через Канаду. Речь о Northwest Angle в штате Миннесота. Этот участок оказался американским из-за ошибки картографов 18 века. А сегодня попасть туда по дороге из остальной части США можно только проехав через Канаду. Так вот, иди пройди две границы.
0: Интересно.
1: В очереди постой, там вот это вот, чтобы к бабушке съездить пирожки привезти.
0: А все это из-за ошибки какой-то. Это вот 100% какой-то мой родственник. Я тоже такая же невнимательная. Вот это вот.
1: Что там рисовал,
0: узнаю
1: рисовал.
0: Узнаю свои, да, косяки.
1: Это он просто рисовал, там чихнул что-то. Что-то пошло не так.
0: Ну что, есть страна, полностью окруженная другой страной.
1: Так.
0: Лесото целиком находится внутри территории Южной Африки. Это один из всего несколько случаев в мире, когда независимое государство полностью окружено территорией другого государства.
1: Mm-hmm. Вот, ну, есть же еще этот, как его, ну, это не совсем государство, Ватикан в Италии.
0: Ну, это да.
1: Это не совсем государство, хотя считается государством. Ну, все же. Итак, в этом часу у нас обязательно будут новости из Беларуси.
0: Конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Ну и обязательно про приметы сейчас вам очень скоро расскажем. Поэтому никуда не уходите, оставайтесь с нами на 95.4.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Немножечко примет из народного календаря. Вот эту огромную книгу своего народного календаря мы открыли. Сейчас все тут зачитаем. Итак, сегодня, 9 сентября 26 года, по народному календарю Пименов день или Анфиса Рябница. В этот день на Руси собирали рябину, а по природе старались предугадать осень и зиму. Ну, что же сегодня можно делать? Можно, естественно, собирать рябину для варенья, сушки и домашних заготовок. Кстати, ни разу не пробовал рябиновое варенье.
1: Вот, только варенье, ничего себе.
0: Да, заниматься можно также домашними делами и укреплять семейные отношения. Считалось хорошим знаком делать что-то вместе, вот так вот. Ну и, конечно же, советовали посетить храм или помолиться о благополучии семьи, вот так.
1: Ну, это нужно, да, почему бы нет. Также не советовали сегодня, как всегда, ссориться с родными. Верили, что конфликт может затянуться надолго. Мне вот кажется, может быть, кто-то прям специально этого хочет.
0: Да, да, да, да.
1: Итак, заниматься или одалживать деньги тоже нельзя. Считается, что финансовые потери у вас будут. Ну и поднимать чужие вещи с земли. Ну это, в принципе, не нужно вообще.
0: Да.
1: Дотрагиваться до чужого.
0: Поднимешь еще что-нибудь не то. Итак, ну и приметы на погоду. Если сегодня ясный и теплый день, осень будет долгой и сухой. И это прекрасно, потому что сегодня ясный и теплый день. Ну, южный ветер к теплой осени. А вот если гром, к затяжной, но теплой осени. И еще одна известная примета. Много рябины к дождливой осени и суровой зиме. Ну, нам, слава богу, вроде как не грозит. Будем на это надеяться. Ну, а чтобы надеялось нам получше, слушаем хорошую, веселую музыку на Zephyr FM.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ну вот мы и продолжаем это утро среды. Кстати, 9 сентября у нас уже сегодня, вдруг вы забыли, мы напоминаем.
1: Да, вот, и расскажем вам сейчас интереснейшую штуку, которая появилась в Минске. Итак, появилась красная вафельница. Как бы это ни звучало, сейчас объясним, что это. В Минске появилась необычная красная дорожная разметка, которую уже прозвали вафельницей. Она обозначает зоны, где запрещены остановка и стоянка. Новинку нанесли в проезде между улицами Кунцевична и Притыцкого и Лещинского. Там сделали 4 участка, примерно по 15 метров для разъезда встречных машин. Это, как правило, на перекрестке такая в вафельном таком виде сделана, значит, разметочка. На ней останавливаться нельзя. Рядом установили знак 3.27, остановка запрещена. Разметку нанесли после жалоб жителей. Припаркованные автомобили настолько сужали проезд, что встречным машинам было сложно разъехаться. Вот так вот. Поэтому не удивляйтесь, если у вас на дороге такая разметочка, будете теперь знать.
0: Запомнили, усвоили информацию. Итак, откуда мошенники, собственно, знают ваше имя, телефон и место работы? Вот в милиции ответили, что есть 5 основных источников таких данных. Утечка из баз компаний, вредоносные программы на устройствах, фишинговые сайты, ну и взломанная почта, конечно же, и аккаунты в социальных сетях. Ну и также информация, которую мы сами, собственно, предоставляем в открытом доступе. Это, мне кажется, вот эти вот разные приложения, которые мы скачиваем.
1: Да.
0: Там уже наша фамилия, имя, отчество, сколько нам лет, да, осталось только карту банковскую привязать, и все, собственно, и так знают. Поэтому, ну будьте осторожны.
1: Это мы к чему все это? Это если вам звонят мошенники, и вы такие, он знает мое имя, знает фамилию моего дедушки, бабушки и прабабушки, и плюс еще где я живу, и все, наверняка это не мошенники. Это как раз-таки мошенники, поэтому не обольщайтесь и не думайте, что, собственно, они ничего об вас не знают, даже имени. Поэтому...
0: Мне кажется, в наше время вообще нужно всех подозревать.
1: Да, да, да, и перезванивать.
0: Кто вам звонит, да.
1: Алло, мам, это ты? Нет, это не я.
0: Кодовое слово. Мне кажется, отлично, на самом деле, идея, вот даже детям кодовое слово обязательно какое-нибудь. Потому что родные люди, которые знают о вас какую-то такую информацию, кодовое слово назови. А если не называют кодовое слово, значит 100% мошенник.
1: У меня, ты знаешь, была история, я приехал к двоюродному брату, и ну так получилось, что я приехал к нему ночью, и буквально ночью ему, часа, наверное, в 3 ночи звонит друг и говорит, слушай, можешь одолжить там столько-то там денег? Он такой, да, без проблем, там все, сейчас одолжу. Он ложит трубку, а я-то наученный уже. Я говорю, а ты не думаешь, что это могут быть мошенники? Он ему перезванивает, ну-ка, говорит, как твоего, говорит, деда звали, какая кличка у него была у нас на селе? Ну, такая-такая-то, говорит, ну все, это точно ты. Вот, поэтому это хорошая, между прочим, идея. Итак, 800 рублей за день на белых грибах. Вот мы уже узнали, да, что по 800 грибов боровиков собирают. Есть те, которые их и продают. Итак, белорусский грибник Александр Горбацевич рассказал, сколько удалось заработать за один день на продаже белых грибов на Комаровском рынке в Минске. Цена была 100 рублей за килограмм, а всего он продал около 8 килограммов. Выручка составила 800 рублей. Из этой суммы пришлось вычесть 52 рубля на топливо и 46 рублей за аренду места и лабораторную проверку грибов. В итоге осталось примерно 700 рублей. А сам грибник говорит, что главное не только заработок, но и огромное количество эмоций от тихой охоты. Ну, ой, конечно.
0: Ну, эмоции я, конечно, разделить не могу. Не мое это. Но если человеку так нравится... Да, да, пожалуйста.
1: Пожалуй, это тоже как вариант, собственно. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас, конечно же, ваша любимая и наша тоже пятиминуточка этикета.

0: Заряжай свое утро позитивом на Зефир
1: FM. На комбинатов Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Что означает, собственно, никогда не чувствую себя один. Да. Вот. Ну, а чтобы не чувствовать себя одним, у нас, у вас есть мы, а мы есть у вас. Поэтому что? Поэтому пятиминуточка этикета. И сегодня направляемся в Объединенные Арабские Эмираты. Вот там, ну, где Дубай, вот это вот все там.
1: Жара вот это,
0: да? Вот это вот, да, сырость, жара, все вот это вот. Итак, в Дубае, если вы приехали, или в любой из Эмиратов, одевайтесь с учетом места. На пляже обычная пляжная одежда допустима, но в торговых центрах, государственных учреждениях и культурных местах лучше выбирать более закрытую одежду, одежду, особенно прикрывать плечи и колени. Вот так.
1: Вот странно, когда люди едут в какую-то страну, да, и вот каких-то не элементарных проверяю, да. Правил даже и не знаю.
0: Ну, а потом в тюрьму попадают там за всякие неуважения.
1: Ну да. Да. Не фотографируйте людей без разрешения. Вот есть такие товарищи, которые это делают. Поэтому совет для вас. Особенно нежелательно фотографировать незнакомых женщин без их согласия. Mm-hmm. А вот правительственные здания, военные объекты, там аэропорты, ну лучше вообще не стоит.
0: Не фотографировать. Да. Вот это. Я думаю, что это в каждой стране, наверное, приемлемо. Не превращайте улицу в место для романтических сцен. Публичные проявления привязанности в ОАЭ лучше свести к минимуму. Держаться за руки допустимо, но демонстративная близость считается неуместной. Вот так.
1: Ну, а в гостях не забывайте про местное гостеприимство. В традиционном эмиратском доме гостей принимают в специальной комнате. Mm-hmm. Маджлис она называется. Здесь принято здороваться уважительно и спокойно. Ну, а общение между мужчинами и женщинами может быть более сдержанным.
0: Вот так. В священных и культурных местах больше сдержанности. При посещении мечети и других религиозных мест одежда должна быть особенно скромной. Для женщин в некоторых местах требуется покрыть голову.
1: Слушай, ну и у нас тоже голову, да, покрывают, когда, да, мы идем, да, в церковь. Ну и следите за поведением тоже в общественных местах. Громкие выяснения отношений, вызывающее поведение, нарушение спокойствия здесь не воспринимаются. Угу, нормально.
0: Вот так, да. Ну что ж, вот такие вот элементарные правила, которые, в принципе, ну, наверное, для многих стран распространены. Поэтому будьте бдительны, когда едете куда-то за границу, проверяйте, какие культурные, значит, правила имеются в этой стране. Ну что же, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и мы услышимся с вами в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Электромобиль Dongfeng Box – стильный хэтчбэк, доступный для белорусского рынка в 13 вариантах окраски, включая лимитированные цвета – яркий красный и насыщенный зеленый. Также предусмотрены версии с золотым орнаментом на капоте и белой крыше. Оригинальный узор выглядит особенно контрастно. Емкость тяговой батареи – 44 кВт-часа, что обеспечивает запас хода до 430 км на 10% больше, чем у конкурентов в этом классе. За стабильность аккумулятора отвечают системы жидкостного охлаждения и интеллектуального подогрева батареи.
1: Про машины для людей.
2: Уникальный кабриолет Chevrolet Camaro Z28 первого поколения уйдет с молотка на январском аукционе. Эксперты не исключают, что машина побьет рекорды стоимости. Это единственный дошедший до наших дней Camaro 60-х годов в кузове кабриолет. Его собрали в 1968 году специально для главы компании. Кабриолет укомплектовали практически всеми доступными опциями, а затем доработали в Детройте. Установили амортизаторы кони, кастомный капот с воздухозаборник и альтернативные карбюраторы. Под капотом 5-литровый V8. В стандартной версии он развивал 290 лошадиных сил и 390 ньютон-метра крутящего момента. Но показатели этого экземпляра могут отличаться из-за доработок. Аукцион станет первой продажей раритета за последние 20 лет.
1: Дай газу!
2: Крупнейший кроссовер Xiaomi и семейства Skymont получил заводскую модификацию Explorer Edition со встроенной в крышу палаткой. Кровля раскладывается сервоприводом за 26 секунд. Внутри полноценный матрас для двоих и дефлектор вентиляции, подключенный к климатической системе. Еще одно спальное место организуется электроприводом задних сидений. Итого ночевать в машине могут четверо взрослых. Встроенная конструкция прибавляет 100 мм к высоте, из-за чего запас хода сократится на 17 км. До 1688. Длина кроссовера составляет 5285 мм, колесная база 3080, а силовая установка – гибрид из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромоторов, суммарно на 422 лошадиные силы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в карте.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Советом министров согласия главы государства принято решение об оказании гуманитарной помощи Венесуэле в связи с разрушительными последствиями мощных землетрясений. В состав гуманитарного груза войдут мотопомпы, компрессорная станция, 12 тонн медицинской продукции. Общая сумма помощи с учетом доставки груза – 1 миллион рублей.
0: Детали.
1: Более 670 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года. Благодаря многоуровневой системе мониторинга и раннего обнаружения возгораний площадь лесных пожаров снизилась более чем в два раза. В системе Минлесхоза функционирует 251 пожарно-химическая станция, 685 пунктов противопожарного инвентаря и 6 укрупненных пожарно-химических станций.
0: В мире.
1: Один из заводов Volkswagen перепрофилирует в оборонное предприятие. На протяжении 125 лет он выпускал автомобили, а теперь начнет производить вооружение. Первым проектом на новых мощностях планируется производство систем противовоздушной обороны.
0: Экономика.
1: Беларусь и Китай увеличили объемы биржевой торговли. По итогам 8 месяцев 2026 она превысила 113 миллионов долларов. Основной причиной роста стали регулярные закупки белорусских товаров. Их доля в общем объеме биржевой торговли 89%. Экспорт льняного волокна увеличился в 7,8 раза, молочной сыворотки в 5,5, мясо в 2,2 раза. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 65%. Атмосферное давление 743 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Но у нас не в последний раз, у нас последний час. Итак, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И мы продолжаем рассказывать про самые необычные границы в мире.
1: Да. Ну вот когда-то существовали, кстати, матрешки из разных стран.
0: Так.
1: Представляешь, на границе Индии и Бангладеш встречались анклавы, расположенные внутри других анклавов.
0: Вот так вот. Ну анклавы это типа наших областей, я так понимаю.
1: Да, наверное. Mm. Даже были так называемые контр-контр анклавы. Mm. А в 2015 году страны обменялись тоже вот этими самыми штуками. Индия передала Бангладеш 111 участков, а получила 51.
0: Ну так себе, неравноценный обмен получился.
1: Да, но... с математикой плохо.
0: Итак, ну и что, самое короткая граница между двумя государствами всего 3,2 километра. Это граница Ватикана и Италии. Причем проходит она фактически внутри Рима. Вот так вот. Угу. А мы тут думали, что-то тут рассуждали. Так, тоже с географией у нас такой себе.
1: Ну что? Же придумывать, понимаешь? Да. Вот что. Молодцы.
0: Ну что, в этом часу у нас обязательно гороскопчик.
1: И новости тоже будут, поэтому не переключайтесь. Мы совсем скоро вернемся.
0: Поехали.
2: Сладкая штука.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик. Овны, сегодня у вас будет много энергии, поэтому хорошо начинать дела, которые давно откладывались. Только не хватайтесь сразу за все, выберите одну главную задачу.
2: Тельцы, день подходит для решения финансовых и практических вопросов. Не ждите, пока кто-то сделает первый шаг. Сегодня полезно проявить инициативу.
1: Близнецы, вас ждут новые идеи, встречи или новости, которые могут изменить планы. Главное, не распыляйтесь и доведите до результата хотя бы одно дело.
2: Раки, день хорош для переговоров и общения, но эмоции могут оказаться сильнее обычного. А спокойный разговор поможет получить именно тот результат, которого вы ждете.
1: Львы, у вас особенно сильная позиция для того, чтобы заявить о себе и своих идеях. Если давно хотели сделать первый шаг, 9 сентября – подходящий день.
2: Девы, внимательность к деталям поможет избежать лишней работы и исправлений. Хороший день, чтобы наконец превратить большую задумку в конкретный план.
1: Весы, возможны удачные совпадения и неожиданные решения старых вопросов. Не бойтесь искать компромисс, именно через разговор можно быстро снять напряжение.
2: Скорпионы, интуиция сегодня может подсказать правильный выход из непростой ситуации. Не реагируйте на провокации и не принимайте решения на эмоциях.
1: Стрельцы, день располагает к новым знаниям, поездкам и расширению привычных горизонтов. Хорошая новость может прийти от человека, с которым вы давно не общались.
2: Козероги, лучше сосредоточиться на уже начатых делах, чем резко браться за совершенно новое. Спокойный темп и четкий план помогут сохранить контроль над ситуацией.
1: Водолеи, необычная идея может неожиданно получить поддержку окружающих. Не пытайтесь сразу убедить всех, достаточно найти одного человека, который вас поймет.
2: Рыбы, не стоит ждать, что окружающие сами догадаются о ваших желаниях. Если хотите встречи, разговора или перемен, сегодня лучше прямо сказать об этом.
1: Ну что ж, мы как рыбы молчать не будем. Впереди нас ждут интереснейшие новости, ну и, конечно, хорошая музыка. Поехали.
0: Встречай утро на Zephyr FM.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в «Белтелеком Шоп» до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на «Шоп Белтелеком Бай».
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, вот и пришло время для интереснейших новостей, и вот какие я для вас накопал. Точнее, мы копали-копали и накопали. Новый «Гарри Поттер» до премьеры осталось 113 дней.
1: HBO как и до Нового года, между прочим.
0: Да, кстати. Итак, HBO показал новый трейлер сериала «Гарри Поттер». В ролике продолжительностью в 2 минуты 26 секунд первые дни Гарри Поттера, Рона и Гермионы в Хогвартсе. Поезд, знакомство с будущими друзьями и распределение по факультетам. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов и расскажет историю философского камня. Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Арабелла Стентон, а Рона Алластер Стаут. А вот исполнительные роли Волан-де-Морта в HBO пока официально не объявили. Премьера назначена на 25 декабря 2026 года, то есть до возвращения в Хогвартс осталось ровно 113 дней.
1: Ну, я как будто бы видела вот нового Гарри Поттера, ну вот что-то не то. Ну, как будто бы тот старенький, ну, такой же родной.
0: Да.
1: Вот
0: но все. Это вопрос привычки, нужно привыкнуть.
1: Да, да. Ну, вообще... нашим детям норм вообще.
0: Да, да, да. Я вообще не люблю ремейки всякие, как-то тяжело воспринимается.
1: Да. Да, да, я да. Того, я люблю того Гарри, все.
0: А он уже все, не Гарри, не тот же, во всяких грустных фильмах снимается, там всякие триллеры. Да.
1: Так, ну а я расскажу, знаешь, про что? Про рыбу, которая умеет ходить задом наперед.
0: Так, ничего
1: себе. Ученые впервые сняли в естественной среде панцирного морского петуха. Вот так. Скаликус энгуцерас. Что-то такое, который способен не только ходить по морскому дну, но и пятиться назад. Рыба передвигается с помощью жестких лучей грудных плавников. В общем... как маленькие ноги, я считаю.
0: Ну, короче, вот рака пародирует просто.
1: Да-да-да. Ну, снять необычную находку удалось на глубине, ну, где-то 350-500 метров в Южно-Китайском море.
0: Ну, опять все у китайцев там. Что-то они там химичат. Да химичатся, уже рыбы задом ходят от них. Итак, мэр французского города запретил тигровым комарам летать. Во французском Сен-Жюст-Сен-Рембер мэр официально запретил тигровым комарам летать над городом, причем и днем, и ночью. В указе говорится, любой замеченный в воздухе комар должен немедленно прекратить полет и приземлиться. Да. Но на одном юморе власти не остановились. В городе установили домики для летучих мышей, которым фактически разрешили охотиться на комаров. А также разместили ловушки, жителям раздали набор для борьбы с насекомыми и напомнили не оставлять возле домов стоячую воду. Я думал, не оставлять живых ни одного комара. Итак, причина вполне серьезная. Тигровые комары могут переносить вирусы денге, чикунгунянь и зика.
1: Ты сейчас призовешь сюда кого-то.
0: Да, да, да. Нужно сейчас вот это вот антизаговор прочитать на всякий случай.
1: Слушай, ну я представляю, знаешь, такой в моей голове дирижер, который командует летучими вот этими всякими мышами, потом вот это вот все.
0: Так, внимание, тигровые комары, на взлет! Будьте осторожны, на западо-востоке города летучие мыши, на востоке охотники. Да, не легко, нелегкие времена у тигровых комаров нынче во Франции. Ну, что делать?
1: А ты знаешь что? Мне кажется, почему у нас в этом году так мало комаров было? Да. Наши просто полетели проверить, не так ли это вообще.
0: Вот так вот. Все ясно.
1: Ну, или посмотреть так попкорн, там все купили, ну, так и сейчас
0: полетим. Сейчас посмотрим, видел, как тигровых там мочат. Идем, полетели во Францию.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, вместе с лампочками и Николь Фургал мы тоже тушим свет, собственно, нашего сегодняшнего эфира.
1: Да, но расстраиваться не стоит, доработаем этот день, собственно, да? Тут уже немного-то и осталось.
0: Полноценно.
1: Мы начали уже, как бы, поэтому тут закончить только осталось.
0: Да, мы надеемся, что мы дневного драйва вам добавили. С вами были Юля Гладко
1: и Рома Вакс.
0: Ну и услышимся с вами уже завтра. Ну а пока.
1: Пока-пока.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Советом министров согласия главы государства принято решение об оказании гуманитарной помощи Венесуэле в связи с разрушительными последствиями мощных землетрясений. В состав гуманитарного груза войдут мотопомпы, компрессорная станция, 12 тонн медицинской продукции. Общая сумма помощи с учетом доставки груза – 1 миллион рублей.
0: Детали.
1: Более 670 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года. Благодаря многоуровневой системе мониторинга и раннего обнаружения возгораний площадь лесных пожаров снизилась более чем в два раза. В системе Минлесхоза функционирует 251 пожарно-химическая станция, 685 пунктов противопожарного инвентаря и 6 укрупненных пожарно-химических станций.
0: В мире.
1: Один из заводов Volkswagen перепрофилирует в оборонное предприятие. На протяжении 125 лет он выпускал автомобили, а теперь начнет производить вооружение. Первым проектом на новых мощностях планируется производство систем противовоздушной обороны.
0: Экономика.
1: Беларусь и Китай увеличили объемы биржевой торговли. По итогам 8 месяцев 2026 она превысила 113 миллионов долларов. Основной причиной роста стали регулярные закупки белорусских товаров. Их доля в общем объеме биржевой торговли 89%. Экспорт льняного волокна увеличился в 7,8 раза, молочной сыворотки в 5,5, мясо в 2,2 раза. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 65%. Атмосферное давление 743 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считали,

Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Наримята. Ну что ж, сегодня середина рабочей недели, среда. Это экватор, тот самый момент, когда понедельник уже далеко позади, и не портит настроение своим тяжелым дыханием. А вот пятница еще манит где-то там за горизонтом. Но до нее нужно дотерпеть, что мы и сделаем на волне 95.4.

Середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему на ремятом. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 9 сентября. Оранжевый уровень опасности. Аномальная жара достигнет до 32 градусов, друзья, Беларусь. В Могилевской области сегодня температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла. Малооблачно, даже без осадков. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду. Ну что ж, осенняя погода радует солнцем, теплом, так что наслаждаемся каждым мгновением на самой сладкой радиоволне.

0: Ну что ж, среда, половина рабочей недели уже позади, а значит, можно немного выдохнуть и включить режим «хорошее настроение». Психологи говорят, человек так устроен, если ему улыбаться, он будет улыбаться в ответ. Это явление называется эмоциональная эмпатия. Наш мозг просто зеркалит эмоции собеседника. Так что давайте прямо сейчас проверим это на практике. Улыбнитесь тому, кто едет с вами, либо сейчас, который сидит рядом, коллега. Ну что ж, уверена, вам улыбнутся в ответ. И настроением вы зарядитесь на целый рабочий день. А оставайтесь на волне 95.4. Впереди много чего интересного. Услышимся уже в следующем часу.
1: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома. Глава государства детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевской области. Особое внимание уделили ситуации с кадрами, затронули тему подготовки к предстоящему семинару в Шкловском районе на базе одного из райагросервисов.
0: Город.
1: Открытый диалог. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел личный прием граждан. Вместе с главой города в беседе приняли участие руководители профильных городских служб и структурных подразделений, чтобы на месте детально разбирать каждую ситуацию. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Летняя аномальная жара и засуха 2026 года нанесли разрушительный удар по аграрному сектору Евросоюза. По оценкам ведущих финансовых институтов, совокупный ущерб европейскому сельскому хозяйству уже превысил 30 миллиардов евро. Под угрозой оказалась продовольственная безопасность ЕС.
0: Вот это да!
1: В Баку привлекли к ответственности мужчину, который выехал на игрушечном электромобиле на главную дорогу с интенсивным движением. Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях. Нарушителем оказался гражданин 2001 года рождения. В отношении него приняты меры юридической ответственности согласно законодательству. В Бобруйске сейчас малооблачно. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26, влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На календаре среда, на середине недели, часто именно к этому дню батарейка нашего настроения начинает предательски садиться. Давайте ее подзарядим самым простым способом. Человек так устроен, что если ему искренне улыбнуться, он обязательно улыбнется в ответ. Ученые называют это эмоциональной эмпатией. Попробуйте подарить свою улыбку прохожему или случайному попутчику в лифте и посмотрите, как мир вокруг станет чуточку теплее. А я, Налимята, сделаю этот день еще уютнее вместе с музыкой на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044. 044.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: что ж, середина часа на Зефире ФМ. Давайте узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 9 сентября. А советуют присматриваться к незнакомцам, ловить с ними одну волну. В будущем мы можем стать лучшими друзьями. А вот с хорошими знакомыми стоит общаться аккуратнее. Ведь спор может возникнуть на пустом месте. А сейчас мы можем поймать ту самую неуловимую гармонию как на работе, так и дома. И даже в отношениях. Наслаждаемся ее минутами. Каждая будет приносить удовольствие. С деньгами стоит быть аккуратнее. Риск сильно потратиться очень высок. Тем более купленные вещи не будут отличаться качеством, да и радовать они долго не будут. Так что реже открываем кошелек. Ну а верить гороскопу или нет, как всегда я на ребята говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Электромобиль Dongfeng Box – стильный хэтчбэк, доступный для белорусского рынка в 13 вариантах окраски, включая лимитированные цвета – яркий красный и насыщенный зеленый. Также предусмотрены версии с золотым орнаментом на капоте и белой крыше. Оригинальный узор выглядит особенно контрастно. Емкость тяговой батареи – 44 кВт-часа, что обеспечивает запас хода до 430 км на 10% больше, чем у конкурентов в этом классе. За стабильность аккумулятора отвечают системы жидкостного охлаждения и интеллектуального подогрева батареи.
1: Про машины для людей.
2: Уникальный кабриолет Chevrolet Camaro Z28 первого поколения уйдет с молотка на январском аукционе. Эксперты не исключают, что машина побьет рекорды стоимости. Это единственный дошедший до наших дней Camaro 60-х годов в кузове кабриолет. Его собрали в 1968 году специально для главы компании. Кабриолет укомплектовали практически всеми доступными опциями, а затем доработали в Детройте. Установили амортизаторы Кони, кастомный капот с воздухозаборник и альтернативные карбюраторы. Под капотом 5-литровый V8. В стандартной версии он развивал 290 лошадиных сил и 390 ньютон-метра крутящего момента, но показатели этого экземпляра могут отличаться из-за доработок. Аукцион станет первой продажей раритета за последние 20 лет.
1: Дай газу!
2: Крупнейший кроссовер Xiaomi и семейства Skymont получил заводскую модификацию Explorer Edition со встроенной в крышу палаткой. Кровля раскладывается сервоприводом за 26 секунд. Внутри полноценный матрас для двоих и дефлектор вентиляции, подключенный к климатической системе. Еще одно спальное место организуется электроприводом задних сидений. Итого ночевать в машине могут четверо взрослых. Встроенная конструкция прибавляет 100 мм к высоте, из-за чего запас хода сократится на 17 км. До 1688. Длина кроссовера составляет 5285 мм, колесная база 3080, а силовая установка – гибрид из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромоторов, суммарно на 422 лошадиные силы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

Ну что ж, среда, 9 сентября, хорошая новость для кофеманов. Вот ученые выяснили, что кофеин помогает мозгу справляться со стрессом. А эксперимент показал, напиток снижает тревожность и даже поддерживает память в условиях хронического напряжения. Так что утренняя чашка бодрости сегодня работает не только как будильник, но и как защита для нервных связей. Но врачи напоминают о чувстве меры. Резкий переход с одной чашки, например, на 5, может спровоцировать выброс гормонов стресса. Поэтому соблюдайте, друзья, баланс. И оставайтесь на волне 95.4. Включайся.

0: Бобруйске 13 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Важная платформа для торгово-экономического сотрудничества, технологического обмена и совместных бизнес-возможностей между Беларусью и КНР. Минск сегодня принимает выставку китайских товаров и услуг. Она пройдет в Национальном выставочном центре «Белэкспо». В этом году площадка отмечает 5-летний юбилей.
1: Город.
2: «Динамо Шинник» провел второй матч против владивостокского «Тайфуна» в рамках регулярного чемпионата МХЛ, одержав победу со счетом 4-3. Напряженная борьба на протяжении всего поединка привела к победному голу подопечных Евгения Летова в овертайме. В следующем матче бобручане примут амурских «Тигров» 10 сентября.
1: В мире.
2: В турецкой курортной провинции Анталья бушует крупный лесной пожар, вышедший из-под контроля из-за ураганного ветра. Власти в экстренном порядке эвакуировали из зоны бедствия более 700 жителей. Сообщается о повреждении нескольких домов, пострадали 8 человек. Двое из них были доставлены в больницу. Пожар также нарушил коммуникационную инфраструктуру, оставив без электричества более 2000 абонентов.
1: Вот это да!
2: В Швейцарии коров торжественно спускают с альпийских лугов. Украшенные цветами и колоколами, они проходят через горнолыжный курорт. За шествием наблюдали около 2000 человек. Для них ярмарка, игры и выступления музыкантов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно и больно.
3: Больше не будет.

0: Вы слушаете «Волну» с эфира ФМ, и с вами по-прежнему Лемята. Ученые могут спорить о диетах, но народная мудрость непоколебима. Среда – маленькая пятница, и она пахнет сыром. Кстати, отличный повод порадовать себя доставкой. Спрос на пиццу этой осенью, кстати, взлетел до небес. Главное правило этого сезона – не бояться экспериментировать и прямо сейчас заказать доставку к себе домой или в офис. Я, Лемята, прямо сейчас в прямом эфире разыграю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор итальянской, азиатской кухни. Также можно сделать предварительный заказ, либо оформить доставку любимого блюда в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас я разыграю ее и задам вам интересный вопрос, на который вы должны ответить не только правильно, но желательно быстрее всех, и тогда вы станете победителем. Определится тот самый победитель в конце уже этого часа. Кстати, и интересные факты. Ученые провели исследование и выяснили, что пицца активирует центры удовольствия мозга. Итак, ответьте на мой вопрос. Какой гормон активирует сочетание сыра, теста и специй? Даже там несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили быстрее. Итак, первый вариант – гормон дофамина, второй вариант – кортизол и третий вариант – адреналин. Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544, ну и в конце этого часа уже определится победитель.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, настоящий бум индустрии быстрого питания. Пока аналитики фиксируют рост заказов доставки на 9%, сами пиццерии готовят главные новинки осени. Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята, а я продолжаю наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. И разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. Но прямо сейчас, чтобы выиграть ту самую аппетитную пиццу Маргариту, нужно, как всегда, слушать внимательно мой вопрос и ответить на него не только правильно, но желательно быстрее всех, свой верный ответ отправить на короткий номер радио 9544, и уже совсем скоро в этом часу, а точнее в конце этого часа, определится тот самый победитель, который и получит пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А вопрос звучит очень просто, он связан с гормонами, ведь ученые провели исследование и выяснили, что пицца активирует центры удовольствия в мозге. И какой же гормон активирует сочетание сыра, теста и специй? Догадайтесь, даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще. Первый вариант – гормон дофамина, второй вариант – гормон кортизол и третий – адреналин. Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544.
1: Сделано в Беларуси.

же домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мы плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго.

становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: начинается новый сезон.
1: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. А разыгрывали аппетитный приз, пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Вопрос звучал так: чтобы выиграть пиццу Маргариту, нужно было на него ответить правильно. Даже давала несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и быстрее на него ответить. Какой гормон активирует сочетание сыра, теста и специй? Ведь ученые проводили исследования и выяснили, что пицца активирует центры удовольствия в мозге. Ну, конечно же, гормон дофамин – это гормоны счастья и удовольствия, друзья. Давайте же узнаем, кто сегодняшний наш победитель. А это абонент «Барабанная дробь», чьи цифры заканчиваются на 41-26. Мы вас поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами, конечно же, свяжемся. Правда, немного позже. И расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные остаемся на волне 95.4. Делаем звук громче, наслаждаемся музыкальной паузой. А впереди нас, как всегда, ждут актуальные новости города и страны.
2: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси собрали более 9 миллионов тонн зерна. В разрезе областей убрано Минская – 2413 тысяч тонн, Гродненская – 1842, Брестская – 1673, Могилевская – 1203, Гомельская – 1092, Витебская – 962. Зерновые культуры, включая рапс, но без учета кукурузы, заготовлены на площади 2470 тысяч гектаров. Это 99% от запланированных площадей.
0: Город.
1: В трудовых коллективах Бобруйска 10 сентября пройдет единый день информирования. Главная тема – День народного единства как фактор национальной гордости. Это праздник ежегодный и отмечается 17 сентября. Его учредили в 2021 году и приурочили к воссоединению белорусского народа в 1939, когда части страны, разделенные по Рижскому договору 1921 года, были объединены после начала освободительного похода Красной Армии в западную часть Синёкой.
0: В мире.
1: В Эстонии готовится бессрочная забастовка моряков. Местный независимый профсоюз планирует с 18 сентября полностью остановить движение всех паромов компании-перевозчика. Под угрозой оказалось транспортное сообщение с ключевыми островами и прибрежными районами. Жители рискуют остаться без связи с материком до тех пор, пока требования экипажей судов не будут выполнены.
0: Вот это да!
1: Компании внедряют искусственный интеллект быстрее, чем индустрия учится его защищать. Согласно исследованию, только 48% респондентов признали, служба безопасности участвовала в ИИ-стратегии с самого начала. Это значит одно – нейросеть вошла в эксплуатацию раньше, чем для нее написали правила управления. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, за окном у нас уже сентябрь, скоро наступит классическая осень, а значит, сезон простуд уже будет открыт. Но есть и хорошая новость для тех, кто почувствовал знакомые першения в горле. Ученые из университета Небраски доказали, что наши бабушки знали без всяких исследований, что горячий суп действительно лечит. И дело не только в эффекте плацебо. Исследования показали, что куриный бульон снижает количество нейтрофилов, это клеток в крови, которые и вызывают воспаление в носоглотке. Кроме того, ученые замерили скорость выведения слизи глотки горячего куриного бульона, ускоряют, кстати, этот процесс, а пар разжижает мокроту. Так что, если осень решила проверить вас на прочность, ну, сварите кастрюлю крепкого бульона. Это тот редкий случай, когда лекарство может быть по-настоящему уютным. Ну что, оставайтесь в тепле на самой сладкой радиоволне, а я Налимята. В начале этого часа подготовила тройку зажигательных хитов. Алла Макс и Пиа. Послушаем топика Катаблан. Люся Чеботина споет нам про зеленые глаза.
1: Его зеленые глаза так меня манят.
0: Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, не болейте и заряжаемся хорошим настроением.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь, букет соберу, подарю тебе то, что мы в книгах засушим для дочки.
0: Что?
1: Это я так, ну а чё? Каждый пацан где-то втайне мечтает, а хочешь двоих, а хочешь?
0: Давай мы не будем искать.

осень, друзья, не повод для хандры. Хорошее настроение сегодня в нашем эфире на самой сладкой радиоволне. А секрет прост: чтобы день сложился удачным и без неприятных сюрпризов, начните его с плотного завтрака. Ученые из института в Германии установили прямую связь между сытостью и нашей удачей. Оказывается, люди на пустой желудок гораздо чаще принимают рискованные решения. В экспериментах голодные участники охотнее ставили на кон крупные денежные суммы, выбирая азарт вместо гарантированной стабильности. Биологический смысл здесь простой. Когда организму нужны калории, прямо сейчас, мозг включает режим «все или ничего». Либо я найду еду немедленно, либо останусь ни с чем. Эффект пустого холодильника работает не только у людей, но даже у плодовых и мушек дрозофил. Поэтому золотое правило хорошего дня звучит так. Сначала кофе и сырники, а потом уже переписки в рабочих чатах, спонтанный онлайн-шоппинг и ответ на сомнительные письма. Сытый человек мыслит консервативно, спокойно и позитивно. Так что всем отличного настроения и приятного аппетита, может, даже прямо сейчас.

календарю середина рабочей недели, 9-й день сентября. Осень коварна, она забирает солнце и вместе с ним наш запас витамина D. Но сдаваться серости-то мы не будем. Вот три проверенных способа сохранить летнее настроение. Первое – световой будильник, чтобы продлить рабочий день. А у нашего нужно... Что сделать? Яркая лампа на рабочем столе нам в помощь, ведь наш мозг все еще живет по законам саванны. Нет солнца, ну, значит, пора впадать в спячку. Включайте яркий свет. Ну что ж, а второе – это цветотерапия. Психологи доказали, что созерцание оранжевого, например, цвета повышает уровень эндорфинов почти так же эффективно, ну, как плитка хорошего шоколада. Купите пару ярких тыкв домой, ну, заваривайте допиховый чай в прозрачной кружке или просто поставьте заставку. Кстати, ученые из Мичиганского университета выяснили, что даже просмотр фотографий осенней природы снижает уровень кортизола, гормона стресса.

0: стресса. И третье – тактильность. Когда на улице зябко, организм требует физического тепла. Доставайте самые мягкие свитера, которые, например, вязала бабушка, включайте обогреватель, ну и наслаждайтесь уютом и комфортом. Осень, мне кажется, создана не для грусти, а для того, чтобы замедлиться, укутаться потеплее и, наконец-то, например, вечером после работы дочитать ту самую книгу. Пускай ваш день будет теплым, особенно на самой сладкой радиоволне. И я, Налимята, в конце этого часа также подготовила тройку интересных и музыкальных хитов. Marshmallow и Porter. That is Andy for me. Ну и Полина, от самой Полины Гагариной. Наслаждаемся этим осенним днем на Zephyr FM, а с вами была Налимята. Но мое эфирное время уже подошло к своему завершению, так что до завтра, друзья, на волне 95.4 с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Живой диалог нового поколения об уроках прошлого и будущего. В Рижском педагогическом колледже прошел искренний разговор о том, как важно чувствовать себя частью одной большой семьи. Объединила участников республиканская акция «Беларусь единая». В маршруте форума все регионы и 25 городов.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская проведет прием граждан, их представителей 16 сентября с 8 утра до 13 дня. Предварительная запись осуществляется по телефону, который можно найти на сайте bobrlife.by. Жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.
0: В мире.
1: Во Франции ограбили дом-музей Ренуара. Злоумышленники сняли со стен 4 картины, но при побеге выронили 2 из них в парковой зоне. Общая стоимость полотен 9 миллионов евро. Среди спасенных шедевров – портрет мадам Стефан Пишон и Кока за чтением. Судьба двух других произведений искусства неизвестна. Розыск преступников продолжается.
0: Вот это да!
1: Место, где люди платят за возможность пережить катастрофу. В китайском Ханчжоу работает экстремальный симулятор стихийных бедствий. На посетителей обрушивают шторм. Скорость потока ветра до 165 км в час и мощные потопы. В одной из зон через шлюз сбрасывают 900 тонн воды, а в другой предлагают выбраться из затопленной подземки. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Белорусские нефтяники в августе пробурили 9 скважин и смонтировали 6 установок. Новые точки находятся на реческом месторождении. Сырьевой фонд увеличился также за счет прироста на других площадях. Это новые места на Южно-Осташковичском, Москвичевском и на Осташковичской местности.
1: Город.
2: Новый игровой комплекс появился в детском саду номер 22 Бобруйском. Площадка рассчитана на ребят от 2 до 4 лет. С малышами играли аниматоры, которые подготовили множество активностей и сюрпризов. Юные бобруйчане с удовольствием выполняли задания на ловкость, координацию и командную работу. Подробности на сайте bobrlife.by.
1: В мире.
2: Покупатели на севере Испании столкнулись с заметным ростом цен на продукты. Особенно подорожали яйца, говядина и рыба. Специалисты этот факт списывают не только на жаркую погоду и засуху, но также на дорогую энергию, топливо и отсутствие баланса спроса и предложения.
1: Вот это да!
2: На картах морского дна в районе Бермудского треугольника вблизи Кубы и Гаити обнаружены возможные следы таинственного затопленного города. На видеозаписях отчетливо видны необычные пересекающиеся линии и геометрические фигуры на фрагменте Атлантического дна. Специалисты предполагают, это может свидетельствовать о сохранившихся остатках строений древней цивилизации. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, +375 44 717 2.

0: шапку. Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,58 белорусских. В Беларуси собрали более 9 миллионов тонн зерна. В разрезе областей убрано: Минская – 2413 тысяч тонн, Гродненская – 1842, Брестская – 1673, Могилевская – 1203, Гомельская – 1092, Витебская – 962. Зерновые культуры, включая рапс, но без учета кукурузы, заготовлены на площади 2470 тысяч гектаров. Это 99% от запланированных площадей. Самый дорогой дом, проданный в августе в Беларуси, находится в элитной части агрогородка, который расположен недалеко от Минского моря в 10 километрах от столицы. Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 квадратных метров. Покупатели отдали за него 600 тысяч долларов. Европейская металлургическая ассоциация предупредила о возможной потере 300 тысяч рабочих мест из-за конкуренции с Китаем. Местные заводы не выдерживают напора КНР на фоне высоких цен на энергию и жестких экологических налогов. С учетом смежных отраслей, общие потери в ЕС могут превысить 1 миллион сотрудников. Брюссель пытается защитить рынок законом о квотах для местных поставщиков, но Пекин назвал это открытой дискриминацией. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 57 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $100.66 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет ясная погода с переменной облачностью, в некоторых местах пройдут осадки. Ветер южный умеренный, минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: What you said, just as I was tasting freedom.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома. Глава государства детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевском регионе. Белорусские нефтяники в августе пробурили 9 скважин и смонтировали 6 установок. Большая часть новых точек находится на Реческом месторождении. Открытый диалог. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел личный прием граждан. Вместе с главой города в беседе приняли участие руководители профильных городских служб и структурных подразделений. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская проведет прием граждан их представителей 16 сентября с 8 утра до 13 дня. Предварительная запись осуществляется по телефону, который можно найти на сайте bobrlife.by. «Динамо-Шинник» провел второй матч против владивостокского «Тайфуна» в рамках регулярного чемпионата МХЛ, одержав победу со счетом 4-3. В трудовых коллективах Бобруйска 10 сентября пройдет единый день информирования. Главная тема – День народного единства как фактор национальной гордости. Новый игровой комплекс появился в детском саду номер 22 Бобруйска. Площадка рассчитана на ребят от 2 до 4 лет. С малышами играли аниматоры, которые подготовили множество активностей и сюрпризов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет ясная погода с переменной облачностью, в некоторых местах пройдут осадки. Ветер южный, умеренный, минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 56%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Зефир. Включайся.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Электромобиль Dongfeng Box – стильный хэтчбэк, доступный для белорусского рынка в 13 вариантах окраски, включая лимитированные цвета – яркий красный и насыщенный зеленый. Также предусмотрены версии с золотым орнаментом на капоте и белой крыше. Оригинальный узор выглядит особенно контрастно. Емкость тяговой батареи – 44 кВт-часа, что обеспечивает запас хода до 430 км на 10% больше, чем у конкурентов в этом классе. За стабильность аккумулятора отвечают системы жидкостного охлаждения и интеллектуального подогрева батареи.
1: Про машины для людей.
2: Уникальный кабриолет Chevrolet Camaro Z28 первого поколения уйдет с молотка на январском аукционе. Эксперты не исключают, что машина побьет рекорды стоимости. Это единственный дошедший до наших дней Camaro 60-х годов в кузове кабриолет. Его собрали в 1968 году специально для главы компании. Кабриолет укомплектовали практически всеми доступными опциями, а затем доработали в Детройте. Установили амортизаторы кони, кастомный капот с воздухозаборник и альтернативные карбюраторы. Под капотом 5-литровый V8. В стандартной версии он развивал 290 лошадиных сил и 390 ньютон-метра крутящего момента. Но показатели этого экземпляра могут отличаться из-за доработок. Аукцион станет первой продажей раритета за последние 20 лет.
1: Дай газу!
2: Крупнейший кроссовер Xiaomi и семейства Skymont получил заводскую модификацию Explorer Edition со встроенной в крышу палаткой. Кровля раскладывается сервоприводом за 26 секунд. Внутри полноценный матрас для двоих и дефлектор вентиляции, подключенный к климатической системе. Еще одно спальное место организуется электроприводом задних сидений. Итого ночевать в машине могут четверо взрослых. Встроенная конструкция прибавляет 100 мм к высоте, из-за чего запас хода сократится на 17 км. До 1688. Длина кроссовера составляет 5285 мм, колесная база 3080, а силовая установка – гибрид из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромоторов, суммарно на 422 лошадиные силы.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. «Шалом, Бобруйск!» — пишет Светлана Дегтярева. Очень теплый приветик из дома летит родной лишь Маджинке. На районе все спокойно, а я стабильно нырнула в работу. Пусть твой вечер будет легким, настроение бодрое, внучка спокойная. Береги себя. А я всегда тебя ждущая, очень скучающая и любящая систер. Обняла. Самый теплый и душевный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плетько, написала Лариса. Будь здоров, дорогой, пусть удача сопутствует тебе во всем. Пусть новый день подарит радость и хорошие новости, чтобы на душе было легко и приятно. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. И, конечно же, лови миллион обнимашек от всех наших. Передаю привет моему любимому племяннику Симону Артему. Очень волнуюсь, жду звоночек или приветик. Безумно люблю и скучаю. Тетя Вера. Передаем привет любимому сыну Лиди Минченко Вячеславу. Жизнь не раз испытает тебя, сынок. Но пусть каждое испытание лишь закаляет твой характер, как огонь закаляет сталь. Держись. Передаю теплый приветик моему любимому мужу Бармотову Алексею. У нас все относительно хорошо, погода радует, мысли о тебе греют душу. Я, как всегда, живу в ожидании твоих звоночков и приветиков. И, как обычно, твоя Якутяночка. Передаем привет нашему Михасю Панфиленко. У нас рабочие школьные будни. Ева уже получила 20 по английскому. Арсюха старается учиться, у него получается. Родители подсели на радио «Зефир», слушают каждый вечер. В общем и целом у нас все гуд. Твоя систер Евка Плевка и Арсюха. Максимус, наш любимый, посылаем тебе самый большой воздушный поцелуй, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо, мы тебя очень любим и каждый день вспоминаем. Ждем, когда сможем обнять по-настоящему. Твоя семья. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Роману. У нас все хорошо, Макси после стоматолога молодец, удалили клыки, теперь совсем как дедушка. Очень скучаю, люблю, выздоравливай, не вешай нос, все получится. Сестра Настя. Домашние обнимашки, целовашки летят любимому, милому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Милый, ты сводишь меня с ума, твои слова трогают меня изнутри. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Родной, сыну все передала, обняла, поцеловала, приготовили пиццу и дружно проводим вечер. Люблю до головокружения, целуем всем сердцем, обнимаем всей душой. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик мой сегодня улетел сюрпризом, ты просто знай, я скучаю по тебе всегда. И неважно день или ночь, мне не хватает тебя, ты всегда в моем сердце и мыслях. Люблю очень сильно, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, скучаю и жду. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем свой приветик любимому сыночку и братику Людвигевичу Александру. У нас все по-прежнему, все живы и здоровы. Надеемся, у тебя все хорошо. Завтра родители с Сашей собираются за грибами, а я, как обычно, на рынок. От Дениса Чичкана и Димы Манькова привет. Сегодня с ними про тебя болтали. Хорошего вечера, целуем крепко, твои родные. Самый скучающий нежный приветик Чемареву Диме. Люблю тебя всей душой и сердцем. И очень хочу,

скучаю, поцелуйку не скучаю, улыбнись, любовью жена. Передаю привет из Дзержинска своему товарищу Дмитрию Цою. Пусть этот вечер подарит немного темпа и домашнего уюта. Тебя ждут, знаешь, ведь в итоге тучи рассеиваются. У меня все хорошо, ведь весь в работе, каждые выходные заняты картошкой. Ты бы мне помог копнуть, я уверен. Ну, держись, с уважением, Максим. Передаю скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, дома сегодня и завтра. Маркуша пришел из школы и поехал на рыбалку. Давидушка тоже сейчас поедет. Я иду снимать педикюр. Мы крепко тебя любим, сильно скучаем, обнимаем. Ты мое все. Береги себя, ты нам очень нужен. Отличного настроения, позитивного вечерочка, сладеньких снов. Я с тобой, будь твоя любимая семья. Теплый и согревающий привет среды летит нашему родному Аристарху Курюковскому, пишет Наталья. У нас все в порядке, не хватает только тебя и твоего сильного плеча. Мы любим тебя, ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Все-все-все передают тебе привет, обнимаем нашими сердцами. Передаю солнечный привет дорогому любимому брату Саше, пишет Катерина Двиневская. У меня все хорошо, отдыхаю дома, дети передавали обнимашки и приветики. У них все замечательно, отличного настроения, уютного вечера тебе. Будь здоров и береги себя. Обнимаю. Кристина передает привет Сергею Матушеву. Любимый привет, у меня все хорошо. Очень надеюсь, у тебя тоже. Очень сильно тебя люблю, ты не унывай, улыбайся. Все у нас будет хорошо. Скоро будем рядом, родной мой. Сладких снов. Люблю, твоя Кристина. Любящий и безумно скучающий приветик моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Маму поздравила сегодня подарком, осталась довольна. Приветик отправила, люблю очень-очень, с нетерпением жду встречи. Твоя любимая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Тысячи поцелуев и обнимашек летит сегодня нашему родному любимому сыночку Александру. Сыночек, все у нас хорошо, только очень тебя не хватает. Крепкого здоровья и удачи тебе во всем, не горюй и не унывай. Все обязательно будет хорошо. Безмерно любим и сильно скучаем. Береги себя, храни тебя Господь. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. Самый любящий и скучающий приветик летит лучшему мужу и бабуле Валентину, пишет Елена. Все у нас хорошо, 11-го. Дочь тебя будет ждать, только не на Макс или маме. Люблю до луны обратно, не грусти, надеюсь, все образуется. Нежненько обнимаю теплотой своей души. Целую, твоя женулька. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Очень сильно скучаю и люблю. Береги себя, очень жду звоночка и новостей. Ты у меня самый умный и сильный. Хорошего вечера и настроения. Обнимаю и целую. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком. 95.4 FM.

Позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Никита Дмитриевич не успела сказать, что сильно люблю тебя. Высоко поднялись, уже и связь прервалась. Виды над облаками невероятные, но сам полет для меня был тяжелым. Это для людей с сильной вестибуляркой. По сигаретам пусть напишут сразу, обошли несколько табачек, там нет собраний. Но Павлик говорил, видел где-то. Все, скучаю, моя Нюрочка. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, все у нас хорошо. Сейчас пойдем на тренировку. Любим и скучаем. Жду приветик, обнимаю крепко. Целуем, твои любимые девочки. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Там сегодня какая-то невероятная гиперактивность. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я всегда испытываю к тебе невероятную жадность. Нет, это не ревность. Ревность – это неуверенность и страх потери. А ты вселяешь в меня только чувство уверенности. Мне всегда хочется тебя всего, целиком, без остатка. Невероятная жажда твоих прикосновений, теплых слов и взаимных мурашек. Ты мой мир. Люблю тебя безгранично. Твоя кучерявая ведьмочка. Передайте, пожалуйста, моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу теплое поздравление с днем рождения. Счастья, крепкого здоровья и исполнения заветных желаний. Любим очень сильно мама, братик, сестренка, улыбка и Юрик. Поздравляю с днем рождения, Мирослава. Жду скорейшей встречи за кружкой сбитня. Поздравляем, Мирослава, с днем рождения. Мы любим тебя и желаем крепкого здоровья. Мама, папа, Анютка, Дашуля, Михаил и Арчи. Поздравляем с днем рождения, Мирослава. Будем продолжать молиться Господу, чтобы поскорее все было хорошо. Здоровья, крепости духовной, душевной и физической желают Зоя и Володя. Передай.

0: стесняется. Надеюсь, ты получил приветик и загадал заветное желание. Оно обязательно сбудется, а я загадаю вместе с тобой, чтобы следующий твой день рождения мы отмечали вместе в кругу нашей семейки. Желаю от всех всех благ тебе, мира, главное, крепкого здоровья. Безумно люблю мой младшенький, крепкими ментальными обнимашками обнимаю. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь уютного, замечательного, практически летнего сентябрьского вечера среды всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Поздравляем Бондаренко Мирослава, посылаем нашу любовь, силу, веру и тепло, мама и папа. Передаю осенний приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной. Хочу пожелать всего хорошего вечера и настроения. Улыбнись, родной, еще 2 дня, и мы будем вместе. Люблю, твоя Анютик. Поздравления Мирославу Бондаренко, у которого 9 сентября день рождения, 28 лет, от Тани и Димы из Варшавы. Мы желаем тебе крепкого здоровья, сил и скоро быть дома. Мы очень держим за тебя кулачки. Здравствуй, папочка Сережа. Ксения Александр посылает тебе 2 больших виртуальных объятия. 1 поцелуй в щечку, выбери любое. Мы скучаем по твоему голосу, по твоему смеху и по тому, как ты рассказываешь старые истории. Береги себя, наш родной. Поздравления дорогому Мирославу Бондаренко от тетушки Иры. Желаю счастья, мой дорогой мальчик. Днем рождения от бабушки и дедушки Мирослав. Сил, здоровья и веры в лучшее. Мы всегда с тобой, очень любим тебя и ждем домой. Пусть Господь и наша любовь хранят тебя и дают силы на каждый день. Хочу поздравить жениха Бондаренко Мирослава с днем рождения. Я очень благодарна судьбе за то, что ты появился на свет, родной. Ни дня не проходит, чтобы я о тебе не думала. Желаю крепкого здоровья и веры в будущее. Впереди еще множество счастливых моментов. Помни об этом и береги себя. Люблю и жду, как и вся твоя семья. Привет папе Лопунову Александру. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя также. Работаем, учимся, ходим в сад, все по накатанной. Скоро все будет хорошо. Крепкого здоровья тебе, не болей. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZIFFERFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Передаю пламенный привет любимому мужу Игорю Алешину. Люблю очень сильно и бесконечно скучаю. Жду завтра звоночек. От детей тоже привет. Игнатик приболел. Ну не переживай, это школьная адаптация. Уже идет на поправку. Обнимаем крепко и целуем. Ты наш главный человек. Твоя любящая семья. Солнечный приветик хочу передать своему любимому братишке Бармотову Алексею. Вчера была на родительском собрании, крестничек твой уже отжигает, выслушивала. А в целом все отлично, только скучно без тебя. Обнимаем, твои роднули из Слонима. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Твоя любящая семья. Самое сладкое радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, солнечный привет моему сыну Аристарху. Мой родной, я люблю тебя и скучаю дома. Думаю о тебе и знаю, что все будет хорошо. Я всегда рядом, мой хороший. Береги свой мир и свое здоровье. А мы возвращаемся в нашу группу ВКонтакте, друзья. Там приветик, который сразу до нас не дошел. Вот, передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, всегда помни, я очень сильно тебя люблю, скучаю и хочу к тебе. Думаю, 24/7 о тебе, никто кроме тебя не нужен. Крепко обнимаю, расцеловываю, береги себя для меня. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем «5 утра» с треком «Моя девочка». Далее «Слава» ее трек «Дочка мама». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: целом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным осенним ветерочком вместе с программой «Шалом»? Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летит горячий приветик из Гумеля для Ромашки от Любашки. У нас все хорошо, с Рами сегодня совместный выходной. Балдеем! Завтра поедем в торговый центр. Тебе от него огромный привет и крепкое рукопожатие. Как настроение? Надеюсь, я удивлю тебя и заставлю улыбнуться. Береги себя, братик. Безумно скучаю, крепко обнимаю и очень сильно люблю. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Двиневская. У нас все хорошо, мы дома, завтра утром у меня экзамен по охране труда. Приветик отправила, очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю, жду встречи, целую, твоя жена. И возвращаемся мы опять в наш Инстаграм, друзья. Там за время музыкальной паузы тоже сообщений прибавилось. Передайте привет моему бро Никите Кириленко. Поздравляю с твоим днем рождения. Пусть в этот день сбудутся все твои добрые желания. Пусть этот день наполнит тебя мотивацией. Никогда не сдаваться. Главное, будь здоров, расти большой. Все будет хорошо. Крепко обнял до хруста, приподнял до неба. Всего самого лучшего от Юрика. Передают приветики Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка, и его большущая семья. Занимаемся кто чем, косим на наших всех участках, подметаем, ходим, бродим, скучаем, очень сильно любим. Береги себя. Поздравляет Мирослава друг Максим из Кракова, желает здоровья и благополучия, ждет скорой встречи. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

0: сладкая штучка.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот пропасть. Под крылом самолета впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу.

тебе, где я жила, терпеть.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

плакать больно привык, прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

0: over, cause it's not over.
1: Вечерний зефір.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 2 часа ночи.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.